0: в українські клі і примножити славу Творця і всього Бней Баруху.
1: אני מקווה שאת כל מה שקיבלתי כאן אני אוכל להעביר לעשירייה שלי, לכלי האוקראיני ולהגדיל את גדלות הבורא בעולם.
0: וכאן.
2: ברגעים אלה מתרחש כנס בבלטיה בווילניוס, והחברים שלנו נמצאים שם במלוא עוצמת החיבור. הם כרגע לפי הלו"ז שלהם לא נמצאים בסעודה, אבל הם כן הכינו לנו קליפ שנוכל להכיר מקרוב במה שהם עושים. אז בבקשה, קליפ. חברים, עכשיו אנחנו נשמע בלי וידאו. בואו נתקלל. הם כבר רואים עולם הפוך.
3: Да, такие серьезные лица. Мы делаем этот клип, говорим, этот для вас специально. Мы хотим вам передать огромную силу, тепло, которое мы тут сгенерировали между собой, нашим объединением, любовь, которая раскрывается между нами. Я хотел сказать свои впечатления в таком виде, что здесь около 50 товарищей, и что очень сильно действует на нас, это каждый товарищ занят, каждый товарищ занят работой Творца. Каждый товарищ отдает всем. И без изъяна все отдает, весь, что у него есть. И это между нами раскрывает такое тепло, такие чувства, что я не могу это передать, это очень тяжело. Хочу сказать такое впечатление, что все мужчины, которые здесь видите, вы их всех почти знаете. Каждый из них такой жестоковинный, да, такие. И из них идет любовь, из них идет тепло, из них идет нежное объятие своих товарищей. Лехаим.
4: Спасибо.